А ты что? Что ты смотришь? Ты ходишь вообще в кинотеатр? У тебя есть время туда ходить?